Пац лайкосно обшалось у стогу, и еще та земля истис пас драугус. Я и дар той сурантама драугу, матай, кад не пасьегемас дангус. Там все я койль я у я жюри, а уж та швеса истис